0: Сегодня я ел пирог, я ел блины, я пил квас, я пошел черный чай, я ел суши, я ел шит, я ел анализованные суши, я ел... Хорошо? Там я ел сыр, я пил молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... я ел крузеты, шоколад, и я ел
1: мабухнуемся.
0: Нет, это была шутка.
2: Что? Говорится, я попугай? О, медведь, почему? Мне страшно.
0: Попугай, это была шутка.
2: Медведь.
3: Есть такой писатель, он не всегда писал пьесы. Разбег Бадиков. Он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал.

0: сегодня ель, хирург, я ель, плени, я пил квас, я пил чай, я ель суши, я ель чи, я ель андерсопные суши, я ель
1: Я
0: Москва, и черный чай. Хорошо?
1: Хорошо.
0: Там я ел сыр, и я ел пиво, молоко, я ел яблоко, я ел лимон, я ел ананас, я ел сыр и... А, я ел кузерай, шоколад, и я ел мавыкнижим сестры.
1: Нет,
0: это была шутка.
1: Что? Лиза? Я попугай? О, медведь, почему? Мне страшно.
0: Попугай, это была шутка.
1: А, медведь.
2: Да. Есть такой писатель, он не всегда писал песни. Разбег Бадиков, он в Москве всегда сделал Чингиз Айтматов, а он как-то написал...

Я сплю и вижу твои руки. Боже милосердный, сохрани мені, хоч останню мою дитину, мого Іванка. Боже.